0: 三姑说出走花来到他两个明白小三三年嘛的呗明子今天两个轻松啊
1: 可得轻松
2: 哪是那轻松
3: 让开这个人吧
4: 让爹对的
3: 你这东西我三句
4: 大哥我顶住给你杨树让我与他去嘛的
3: 你们还是什么肚子真不是有差的话天寒也明面跑下去不来顾的让老板娘去他的
4: 两个钱他的
3: Сегюр, Сегюр не иди марва. Сегюр ли, чиде, ран я не хочу вас самжу.
4: А чанша гою.
3: Алла куда, чиде, тунду су йона, а дису мене кедын. Дису мене ран, чонг ахи яши ри.
4: Ранга дису кедын, не дуанга дэ шуё, и чинду вэ. Не шеб нэн шин шиши.
3: Ра шу да.
4: Дия джу.
3: А, алла ё. Ne hacı oraya?
4: Yahu cek dü.
3: Di... Ran, pas gülü de. Ma deyce dövüldü.

0: Не будь ошибки. Когда не дашь на аратуна, не чуре бакбуд шуйте, джурду сэйшяу. Тонго тосанг аку дюйн ца гур чийте, джунгуга тонламнана дюйн джубури.
1: Ине ан зуми гео дигуя, хонзо дигуминду.
0: Ран чунгшан юкина шуньюйбе мемикер джерита, дингун жмими сэмнэг ши, джунгуга цангу сэйшэгюри, дингин ранлэ лэгбутуге.
1: Ине магвила.
0: Ине сше мого, лэс магвила салагбури.
2: Лэс магвила.
3: Боня, там с тамчуа.
4: Лэс.
3: Лозер такчечи. Гёчи, гёчичи. Еза, шёдуру рогбусида.
5: Нга чугме, гона мачэнг сэмжи.
3: Гэчуга чи.
5: Чуй гэбдё юзэ пэчэ дэнги, мачэнг сэмэ мада тэпэ чинг мачэ.
6: Рогмого, нга рэ ёба.
4: Хида, тибэ гэшуа да.